Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Хорошая музыка на радио Си.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Сейчас на радио 7 минута драйва, спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле, то есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили, но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Уникум на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Уникум на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «Наши машины» «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Доброе утро. Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны. В Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси. А в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируют привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которое ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: На радио «Си» прогноз погоды. Сегодня 6 сентября в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода без осадков. Слабый юго-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23. В Первоуральске тоже сегодня 21-23 градуса. В Нижнем Тагиле от 18 до 20. В Краснотуринске плюс 17, плюс 19. В Новоуральске от плюс 19 до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Любимой страной Фредди Меркьюри была Япония, и она отвечала ему взаимностью. Именно здесь музыканты Queen почувствовали себя по-настоящему популярными. Они прилетели туда впервые с концертом в 1975-м. В аэропорту их встречала толпа фанатов, а вместо объявлений о рейсах в динамиках звучали их песни. Фредди подзаряжался в Японии энергией, которую не мог найти больше нигде в мире. Образ жизни и эстетика этой страны приносили ему вдохновение и внутренний покой. Со временем музыкант стал коллекционером традиционного японского искусства, покупал кимоно, антиквариат, гравюры и фарфор.

0: Накануне, вчера, 5 сентября, легендарному Фредди Меркьюри из группы Queen могло бы исполниться 80 лет. И этот уикенд на Радио 7 мы решили посвятить творчеству коллектива Queen. Только что «I want to break free» в исполнении группы. 9 часов 12 минут, за окном плюс 17 градусов. Меня зовут Николай Летанин. Скоро классная вещь Майли Сайрус «Flowers» прямо сейчас на 103.7. Мурат Насыров.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Спасибо, что решили начать это воскресное утро в компании «Музыки Радио 7». 9 часов 20 минут, за окном плюс 18. Минут через 10 астропрогноз на сегодня 6 сентября. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева о нашем с вами инновационном центре. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 сентября 2001 года была образована Московская школа управления «Сколково» – инновационный проект в сфере экономики и технологий. Само здание похоже на гигантский смартфон, и архитектор Жан Пестром говорил, что прототипом стал дизайн iPhone 4. Здание состоит из двух симметричных корпусов с лабораториями и мастерскими, а между ними – просторный атриум с прозрачными комнатами отдыха. Корпуса соединяют навесные мостики. Проектируя кампус бизнес-школы Сколково, британский архитектор Дэвид Аджаи вдохновлялся картиной Малевича «Суперматизм». Сверху здание похоже на нее. На трехэтажном диске водружены четыре корпуса в виде геометрических фигур. На крыше – круглый трек для пробежек. Среди самых интересных созданий Сколково – бионический протез «Манифеста Hand». Он считывает сигналы мышц через кожу, каждый палец двигается независимо. С этим протезом можно работать даже с сенсорными экранами. Созданные в Сколково люминесцентные растения светятся – корни, стебли, листья, цветы. Их можно использовать как декор и альтернативное освещение.
4: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
7: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:30, за окном плюс 18 градусов. Через несколько минут на 103.7 свежая вещь One Republic Need Your Love, но прямо сейчас астропрогноз на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи. События могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы. Это день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Радио Си.

0: Донбасская 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
1: Застройщик ООС «Ривьера Белая Башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио «Си».

0: Спасибо, что решили начать это осеннее утро в компании любимой музыки Радиоси. За окном комфортно, плюс 19, 10 часов 39 минут, и далее мы продолжаем слушать отличную музыку. Скоро Ванатек и Эннели Танмеху, но прямо сейчас группа Кино.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
5: ТНФ-2026 представляет.
6: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
5: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
6: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
5: Билеты от 2990 рублей.
6: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
7: Телефон рекламной службы 235 0905.
5: Радио Си.

0: Дженнифер Лопес на радио Си 103.7 FM, у которой, кстати, есть необычная фобия. Она панически боится темноты и просит не выключать свет до того момента, когда она не уснет. Без 4:11 за окном плюс 19. Скоро на 103.7 FM продолжение уикенда с группой Queen. На этот раз послушаем песню You Don't Fool Me, а также узнаем интересную историю. Прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 утра в Екатеринбурге, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Беседа президента Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной. Об этом СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также минувшим вечером информагентства сообщали, что переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу военных действий, были отмечены успехи российской армии, также была выражена уверенность в достижении поставленных целей. Американские переговорщики обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня, 6 сентября. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя, подчеркивают специалисты. Еще один бурый медведь поселился в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставлено в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алми. В кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и с пятницы находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию самолеты собираются отправлять еще быстрее, до конца сентября. Зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Снег из пепла пошел в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау. Жители Джакарты и соседних городов сравнивают выпадение вулканического пепла со снегопадом и публикуют соответствующие кадры в соцсетях. Серия извержений началась в минувшую пятницу, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 86.59, евро 100.57.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня в Екатеринбурге пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура днем 21-23.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя.

0: связи с юбилеем Фредди Меркури, а накануне 5 сентября ему могло бы исполниться 80 лет, этот уикенд на Радио Си мы посвятили творчеству группы Queen. You Don't Fool Me только что на 103.7 FM, 11 часов 12 минут. Меня зовут Николай Летанин. Через минуту еще одна красивая песня. Омега. Лететь.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Более поздняя версия данной композиции в 2018 году вошла в саундтрек фильма «Лед». «Омега» и «Лететь» только что на радио Си 103.7 FM, 11 часов 19 минут. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор «Всемирной истории» на радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 сентября 2001 года была образована Московская школа управления «Сколково» – инновационный проект в сфере экономики и технологий. Само здание похоже на гигантский смартфон, и архитектор Жан Пестром говорил, что прототипом стал дизайн iPhone 4. Здание состоит из двух симметричных корпусов с лабораториями и мастерскими, а между ними просторный атриум с прозрачными комнатами отдыха. Корпуса соединяют навесные мостики. Проектируя кампус бизнес-школы Сколково, британский архитектор Дэвид Аджаи вдохновлялся картиной Малевича «Суперматизм». Сверху здание похоже на нее. На трехэтажном диске водружены четыре корпуса в виде геометрических фигур. На крыше – круглый трек для пробежек. Среди самых интересных созданий Сколково – бионический протест «Манифеста Hand». Он считывает сигналы мышц через кожу, каждый палец двигается независимо. С этим протезом можно работать даже с сенсорными экранами. Созданные в Сколково люминесцентные растения светятся – корни, стебли, листья, цветы. Их можно использовать как декор и альтернативное освещение.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: Минут через 10 на радио «Сестра» прогноз на сегодня 6 сентября. Ну а далее классная вещь певицы Рэи. Натали Донт.
1: Реклама.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.
15: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 11 часов 32 минуты. Буквально через минуту свежий трек. Грузинский проект Дати «Take Me There». Ну а прямо сейчас на 103.7 астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, это день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: певица Элизе на Радио Си, которую легко спутать с Милен Фармер. Дело в том, что Милен Фармер, ее соавтор и продюсер Лоран Бутана в свое время стали продюсерами данной композиции. 11 часов 45 минут, далее три хита золотой коллекции. Ace of Base и Amel Band, My Philosophy. Ну а прямо сейчас на 103.7 в самом начале золотой коллекции Лиз Маккоун.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунтяу, папа. Я же тебя учила.
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Спасибо, что проводите этот теплый сентябрь в компании любимой музыки Радиоси. 12 часов 43 минуты. В продолжении воскресенья три хита золотой коллекции. На этот раз Уоррен Джи, а также Даррен Хейс и в самом начале золотой коллекции «Аха, Take On Me».
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
7: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте nash.dom.rf. Не оферта.

0: Это была золотая коллекция на радио 7 часах без 3 минут час. До Жана Мишеля Жара световое шоу на концертах не было какой-то обязательной частью программы. Но Жан Мишель Жар стал использовать световое шоу во всех своих выступлениях, и это было, конечно, своего рода новаторством. Прямо сейчас на 103.7 «Музыка понятная без слов». Жан Мишель Жар.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+. Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симолен», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
3: Стань главной мамой города! Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга-2026». 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13.09 в Екатеринбурге. С вами радио Сина 103.7 FM. И прямо сейчас Александра Короткова и новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Американские СМИ сегодня пишут о составе делегации, которая сопровождает Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в поездках в Москву и Киев. Портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на переговоры с президентом России прилетали также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США. С российской стороны во встрече в Кремле помимо Владимира Путина участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Axios также заявил, что планы дальнейших действий России и Соединенных Штатов будут объявлены Вашингтоном в ближайшие недели. Свердловские водители заявили о подорожании газа. В течение августа, в конце которого регион оказался в эпицентре топливного кризиса, стоимость литра выросла с 29,5 рублей до почти 40. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на своих читателей. Водители такси, автомобили которых переведены на газ, также говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза с 25 до 39 рублей. Напомню, в конце недели власти Свердловской области заявили о скорой стабилизации ситуации с топливом. И в конце недели эксперты озвучили в СМИ проблему перекупщиков бензина, которые искусственно повышают дефицит. На Урале начался массовый отлет кукушек. Об этом агентству «Новый день» рассказали в Висимском биосферном заповеднике. На зимовку улетают виды, которые питаются насекомыми. Это кукушка глухая и кукушка обыкновенная. Процесс орнитологи называют обычным и сезонным в Свердловской области. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности, пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу чтения. Еще одним приемом, который повысит интерес к чтению, эксперты называют завершение чтения книги перед самым интересным поворотом. Сюжета. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
2: Реклама.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 14-16. Днем обещают 25-27.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: Тувалу на радио Си в пятерке песен о любви. 13:24 на часах. Меня зовут Николай Летанин. Через 10 минут свежая композиция Алекса Уоррена «Fever Dream». Через минуту на 103.7 знаменитая вещь группы Cranberries.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 2990 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: 16+. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
4: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Томас Андерс, чье настоящее имя Бернд Вайдунг. Но все-таки Томас Андерс запомнить гораздо проще, чем Бернд Вайдунг, согласитесь. 13:40. Далее три хита золотой коллекции Радио Си. Баллада группы Scorpions, Wind of Change, а еще Готье и Кимбра. И в самом начале золотой коллекции Bad Boys Blue.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
10: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
11: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
12: Нет, пока. А что?
11: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
13: Да кай кунчао, папа. Я же тебя учила.
11: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
14: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Иногда так бывает, что хитом становится песня с минимальной аранжировкой. Такое случилось с данной композицией Готье и Кимбры «Somebody That I Used To Know». Это была «Золотая коллекция» на Радио Си. На часах без 6:02, а скоро на 103.7 послушаем Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер «Кос де ла Вита». Через минуту на 103.7 музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
2: ОСЗ СКМ «Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 2 часа дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си и прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. В Ростовской области возобновили железнодорожное движение после атаки беспилотников. Как сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь, поезда следуют в порядке очередности. Ранее власти Ростовской области заявляли, что из-за падения обломков беспилотника в Чертковском районе поврежден локомотив. В пути из-за этого задерживались 7 составов. По данным Минобороны, всего ночью ПВО уничтожило 258 беспилотников над 15 регионами, а также Черным и Азовским морями. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войн и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на этой улице много ям и трещин в асфальте, а в некоторых местах из-под покрытия торчит даже арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована и реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня в Екатеринбурге сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Игра на поле Екатеринбург-арены начнется в 17:00. «Урал» в турнирной таблице идет на 5-м месте, «КамАЗ» расположился на 17-й строчке. Игра в воскресенье станет единственным домашним матчем «Шмелей» в сентябре. Дальше «Урал» ждет 4-матчевая выездная серия. Снова в Екатеринбурге болельщики смогут увидеть футбольный «Урал» только после 10 октября. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставить нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе, сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят и в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Столкновение с препятствием, сбоем,

0: не считается. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного, однако имеет преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркивают ученые. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в Екатеринбурге переменная облачность без осадков, юго-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду, ночью 14-16, днем 25-27.
1: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си представляет Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри никогда не имел проблем с фигурой. И это при том, что никаких диет он не соблюдал и спортзал не посещал. Тем не менее, музыкант был крайне умерен в еде. Он ценил вкусную пищу, но не переедал. А во время концертов он бегал, прыгал и танцевал без остановки. Это была его лучшая кардиотренировка.

0: Одна из очень необычных песен группы Queen «I'm going slightly mad», что можно перевести как «Я понемногу схожу с ума». 2:13, меня зовут Николай Летанин. Далее на 103.7 Оливия Дин. Буквально через минуту классная вещь группы Total – «Адреналин».
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Казан.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: Спасибо Оливии Дин за легкое настроение. So easy только что на 103.7 FM. 2 часа 21 минута. И прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 сентября 1968-го королевство Свазиленд стало независимым от Великобритании. С 2018 года официальное название страны другое – королевство Эсватини. Король Мсвати III изменил его, чтобы не было напоминания о колониальном прошлом страны и чтобы ее не путали со Швейцарией, название которой на английском звучит как Свитзерленд. Название Эсватини означает «земля Свази» на языке народа страны Свази. Королевство Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Площадь чуть больше 17 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 1 миллиона 200 человек. Это абсолютная монархия, любые политические партии запрещены. Все жители платят налоги в казну, а король распоряжается ими по своему усмотрению. Королева-мать – духовный лидер нации наряду с королем. При этом разрешено многоженство. У каждой жены своя хижина – круглая, крытая, сухой травой. Двух первых жен королю назначают старейшины, остальных он выбирает сам. В начале сентября в королевстве отмечают танец тростника. Тысячи незамужних девушек танцуют возле дворца королевы-матери, а король может выбрать из них новую жену.
4: Реклама.
5: Уралмаш не будет прежним.
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 5 послушаем энергичную вещь Supermode «Tell Me Why». Прямо сейчас на Радио Си Саваш.
4: Реклама.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурсы.дефис.ехб.рф и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
11: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
12: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
13: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент 247-84-30.
14: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: Как-то несколько лет назад Энрике Иглесиас сказал, что он завязывает с шоу-бизнесом. Но, тем не менее, как и многие артисты, продолжает гастролировать. И буквально вчера был концерт в Алма-Ате, например. Без четверти три на часах дали три хита золотой коллекции «Garbage», «The World Is Not Enough», а еще «Эрика» и «Альфавиль».
1: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
2: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
3: Возможные противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовый цены. Simaland.ru.
7: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Невероятно популярная песня группы Queen, которая совсем не похожа на популярную песню. «Богемная рапсодия» на радио СИС 103.7 FM. 3 часа и 16 минут. Через минуту легендарная вещь группы Кино. «Хочу перемен».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
6: ООСЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: есть в песнях коллектива «Кино» магия какая-то. «Хочу перемен» на 103.7 FM, 3 часа и 22 минуты. Далее 20-минутный музыкальный нон-стоп. Немного регги в исполнении «Лейтбэк», а через минуту Том Уокер «Leave a light on».
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
5: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии от 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
6: Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на «Хончи HS3».
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: А между прочим, это была новая песня Селин Дион. На часах без четверти 4, далее три хита золотой коллекции. Послушаем волшебную вещь Enigma и Return to Innocence, а еще Шакиру и Донну Саммер.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Главное деловое событие осени в Тюмени.
5: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
4: 18 тысяч участников. Руководители крупнейших нефтегазовых компаний. Представители промышленности, власти и бизнеса.
5: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
4: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
5: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦМ 47 УГН 107 720 305 866 8 16+.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
10: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунчао, папа. Я же тебя учила.
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио Сиг, музыка, которую мы любим, а в эти выходные еще и уикенд с Фредди Меркьюри в честь 80-летия легендарного музыканта. Каждый час на Радио Сиг звучат лучшие песни группы Queen. 16:13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, прекрасного воскресенья. Новинка Tame Impala и Дженни Дракула впереди через минуту. Мумий-тролль на Радио Сиг.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Борьба света и тьмы в песне «Дракула» — это Tame Impala на радио Сиа. Золотые хиты и то, что в моде. 16:21 в Екатеринбурге. Отдыхаем в отличном настроении. И в ближайшие четверть часа здесь только музыка. Ля Буш, Sweet Dreams и Дота Намба, бит-квартет Секрет и Расмус. Уже через минуту Сиси Кетч, Jump in my car. Это радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
3: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Stolinkar на Радио Си, там, где музыка прежде всего и где в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз в сборнике Audion, Friends, Bon Jovi, It's My Life и в самом начале Лаура Бреннеган, Self Control на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ во Втузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
5: ОСЗ СКМ Библиотечная. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Стань главной мамой города! Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026» 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: 2012 год и Aura Dion Friends в золотой коллекции в радиусе 16.58 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут новости, еще Feeders Down, Here Without You и музыка, понятная без слов. В финале часа Secret Service от Demago. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди.

0: Прекрасный воскресный вечер в компании «Радио Си» и отличной музыки. 17:45 в Екатеринбурге. Впереди нас ждут песни золотой коллекции. На этот раз Шанай Твейн, Кичейн, «Армия любовников», «Обсессион» и в самом начале Крис Норман, спонсор золотой коллекции. На «Радио Си» ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кайкунтяу! Папа, я же тебя учила!
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Ка-чинг.
1: А Шанай Твейн Ка-чинг в золотой коллекции Радио Си, только песни, проверенные временем. 17:57, скоро новости, Pretenders, I'll Stand By You, им очередная песня Уикенда с Фредди Меркьюри. Не пропустите. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си. Ричард Клайдерман, Акома Мох.

0: Фаррелл Уильямс, Happy, все наиболее желанные и приятные эмоции воскресного вечера здесь, на Радио Си. 18.31 в Екатеринбурге, Хакан Акуш впереди, I Can Be. На этой неделе Анна Романова рассказывала нам удивительные факты о культовых современных сериалах. И сегодня на повестке дня в горячей десятке «Задача трех тел».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. «Задача трех тел» — это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его «Воробейшество». Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои – китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющая реальность» с Мэттом Дэймоном. А, например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» – очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix.

0: Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Радио Си.
3: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Си.

0: 18:46 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия в нашей компании. Хорошо, всегда прекрасное настроение воскресного вечера. И золотая коллекция впереди в этой тройке. Hertz, Wonderful Life, A Sweet Box. И откроет золотую коллекцию уже вот-вот Джо Дассен, Атуа.
1: Золотая коллекция Радио.

A Heart's Wonderful Life на радио Сив Золотой коллекции 18.57 в Екатеринбурге. Впереди нас ждут новости Sia Unstoppable и очередная песня Уикенда с Фредди Меркьюри. Сейчас музыка понятная без слов на радио Си. Space Magic Fly.

0: Прекрасный воскресный вечер в компании «Радио Сиа». Невероятно теплый, причем синоптики обещают нам похожую погоду, во всяком случае, неделю. 19.45 в Екатеринбурге. Скоро будем слушать песни золотой коллекции. На этот раз Келли Кларксон, «Because of You», «Sting», «Shape of My Heart» и в самом начале Ирен Кара, «Flashdance». Спонсор золотой коллекции «Радио Сиа» ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Келли Кларксон в золотой коллекции радио Си 1958. Впереди у нас завершающие новости Скорпионс. И, конечно же, будем слушать очередную песню уикенда с Фредди Меркьюри. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си Амик Пью Парадайс. Спонсор инструментальной музыки ООО Атлантик Про. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 20.01. Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК Сибирская Калина».
1: Добрый вечер. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура пари первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В понедельник нам обещают переменную облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 13-16, днем в Екатеринбурге до 27 тепла, в Первоуральске, Новоуральске и Нижнем Тагиле плюс 23-25 и в Краснотуринске.

0: Ижевске. Завтра до плюс 18.
1: Реклама.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и уикенд с Фредди Меркьюри. В эти выходные слушаем лучшие песни группы Queen. 20.13 в Екатеринбурге, скоро Оливия Дин, So Easy. Сейчас на Радио Си минута драйва, спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.

0: Хорошего всем воскресного вечера в компании «Радио Си». 20.31 в Екатеринбурге. Из музыки у нас впереди «Шаус», «Love Tonight». Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на будущую неделю. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, в неделю устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи, будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы, неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на «Радио Си».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: На «Радио Си»

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Big Big World. Романтический вечер на Радио Си. Это время лучших песен о любви и самых красивых баллад. 22:31. Brainstorm Maybe у нас на очереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но силы не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи, будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы, неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: В Екатеринбурге 23.01, радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В понедельник нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 27-29.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

тобой связано, это золото. Все, что я чувствую, глядя на тебя, это любовь.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.